0: ружье. Сработал 11-й участок. Застава, в ружье. Сработал 11-й участок.
1: Зеленый цвет, тревоги нет. За тех ребят, что в форме, я шлю с границы вам привет. И у меня все в норме. Когда скомандуют в ружье, бывает очень тяжко, но верю я, не подведет.

У обелиска все как надо. Мы собрались на праздник наш. Отряды дальние заставы и пограничный экипаж. Так повелось к исходу мая. Мы собираемся сюда. День пограничника встречаем и вспоминаем те года. Когда служили на границе, на наших дальних рубежах, и по ночам нам часто снятся наряды вылазки в горах. Мы все отлично понимаем, что службе все, а мы в запас. Лишь в мае мы напоминаем о пограничниках

на рубашках нет погонов, да и фуражки не у всех. Давайте вспомним цвет зеленый, кто на границе пьем за тех. Помянем братство боевое, пусть на нейтральной полосе. Одно лишь небо голубое, и на заставах живы все. И на заставах живы все.

0: тоже красиво.
1: На берегах Лопасни 5 часов.
2: Кто там?
3: Твоя весна пришла!
4: Весна и музыка на любимом радио.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
2: Поехали!

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку

0: Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Опа, опа. Так, друзья, товарищи, здрасте, всем утро доброе. Николай Николаевич здесь с вами. И 7.04, времечко, 28.05.26. Сегодня у нас и четверг, день бесполезный, как мы все знаем. Почему бесполезный? Потому что если вы прикинете сами в голове, что за четверги такие, понимаете, то поймете, что я прав, и он реально бесполезен. Так, давайте что-нибудь загрузим сюда, менее пафосное и вот так звучащее. Так, это к стране, это запустить, погнали. Так, и сегодня у нас есть события такие, как День пограничника сегодня. Всех причастных поздравляем. Далее пишут: день пофигиста. Не кажется ли всем нам, что это два взаимоисключающих события? Не может быть пограничник пофигистом, да? Он не такой, не может быть. Так, день любимой части тела сегодня. Ну, это вы там сами выберете. А это надо у себя выбирать или где-то на стороне? Не написано совершенно. День чьей-то любимой части тела и своей собственной. Я так вот, даже если посмотреть, никогда не задумывался, какая же у меня, интересно, любимая часть тела. Вот. Если у девушек, то знаю, а у себя что-то не знаю. Да. Так, Сергей пишет: доброе утро. Да, и Костик, доброе утро. Есть у нас, знаете, я слушал тут некие другие радиостанции, чтобы следить за тенденциями ведения эфира. Мы об этом чуть позже поговорим, а то и критики меня в эфире и других радиостанциях. Это я слушаю, думаю, так, ну, значит, надо поднатаскать навыки, да, надо быть совершенно другим, видимо, ведущим. И слушаю эфир. И вот они там как-то пытаются обходить слово «телеграм», да, и всячески называют его иными способами. Там, не знаю, мессенджер с этим самолетиком, вот это. Ну, в общем, мессенджер с самолетиком вот есть у нас. Пишите туда, комет, нижнее подчеркивание, FM. И также есть Макс 916-244-0044. Странно, что вот Макс эти радиостанции вообще не употребляют. Понимаете, вот мессенджер с самолетиком они называют, а Макс вообще никак не называют. Обходит стороной. Так, есть некая тема, я уже ее поднимал в эфире, мне кажется, но так как я продолжаю наблюдать данные события на дороге, я еще раз, наверное, об этом скажу, раз оно в моем сознании всплыло. Вот, надо выговориться. Тема такая, что я считаю, что девушки, женщины должны собрать профсоюз, а может быть, он уже и есть, я это не знаю, профсоюз против мотоциклистов. Да, против. Почему? Потому что я наблюдаю какую картину. Вот едет он весь в экипировке, и едет она в джинсах и в футболке. Максимум, что ей дают, это шлем. Все, больше ничего ей не дают, и она вот едет вот так вот, понимаете. А, по-моему, это совершенно неуважение к девушке. И ощущение такое, что мотоциклисты их не любят и ненавидят. Больше даже скажу, и ненавидят. И считают, что они взаимозаменяемы. Вот где-нибудь на повороте она внезапно сошла, да и ладно. Ничего страшного. А вот автомобилисты девушек любят, потому что вы никогда не увидите машину, в которой сидит водитель, мужик какой-нибудь, и рядом на полу, без всякого кресла, без всякого ремня безопасности, понимаете, без подушек безопасности, уж тем более, и без всяких ручек, за которые можно хоть немножко хвать-хвать держаться, вот, едет девушка какая-нибудь, такого вы никогда не увидите. Чтобы она при каждом торможении вот так башкой об панели, тук, тук, подержит, тук, билось. Нет, такого нет. А вот у мотоциклистов такое есть. Вот едет он и едет она без экипировки. Это что такое вообще? Поэтому, девчонки, профсоюз против мотоциклистов надо собрать, да. А любить и ездить только с автомобилистами. Такая тема.

0: Утреннее шоу.
1: Так, продолжим. Не пойму, то ли я подпростыл, что-то настроение вообще какое-то и состояние нерабочее совершенно. Ну ладно, 7.13. Времечко, вот давайте погоду посмотрим. Я что-то забыл. Важно же, важно, понимаете, погода Чехов. А как же вы без того, если я не скажу, поймете, что там происходит? Оно ж не видно. Так, плюс 6 градусов сейчас. Обещают... дожди где-то в 15 и плюс 10. Хотелось бы сказать максимум, чего добьется сегодня температурный рекорд, но это, по сути, минимум, да, если так подумать. И опять нам будут писать тему в виде... Опять это погода поставила рекорды столетней давности, что-то перебило там. Если уже не пишут такое, надо посмотреть. Так, комета, нижнее подчеркивание, FM от телега. И, нет, уже как-то надо обходить, да, я слышал, профессиональные люди говорят, обходят это слово, как конвертик, вот этот вот летящий самолетик, конвертик, самолетик, и Макси, 916-244-0044. Но не туда пишут критику почему-то ведущего утреннего шоу, а пишут ее, что для меня максимально обидно, вот не надо так делать, пишут эту критику под постом про электросамокаты. Где я, понимаешь, а где электросамокаты? Я в жизни вообще ни разу за все 40 лет не стоял на самокате. Зачем вы меня сравниваете с этими самокатчиками? Они подвое ездят, понимаете, обнимаются. Что запрещено уже давно у нас в стране. Они ездят, понимаете. Так, и вот здесь сообщение мне переслали мои коллеги наблюдательные. Переслали, вот. Если есть критика эфира, так пишите. Я же обозначаю, куда писать. И... слушатель Михаил Савин пишет, я тут чуть подкорректирую, потому что здесь есть некорректное, на мой взгляд, обращение, вот не ко мне, а к себя корректировать не буду, как написано, так и зачитаю. Так, и вот Михаил Савин пишет, пусть лучше Павел Геннадьевич уберет диджея, внимание, идиота, это про меня, с радио Комета, который по утрам комментирует все проигрывающиеся треки. Вот, комментирует все проигрывающиеся треки, да. Да, комментирую. Вот, я диджей-идиот. Да, хороший критик. Спасибо, спасибо. А как, слушайте, а как вот не комментировать? У нас далее как раз стоит рубрика «Пятый трек». Скорее всего, имеется в виду именно эта рубрика и рубрика «Да, нет» в утреннем супермен-крутейшем. Но, Михаил, она на то и направлена, рубрика «Пятый трек», чтобы мы могли послушать с вами, потому что я вместе с вами слушаю эти треки, вот запомните, две рубрики, которые я не отслушиваю до момента, пока они не заиграют в эфире. И, естественно, какие-то у меня в моменте эмоции возникают, вот я их и говорю в эфир. Почему бы мне этого не делать? Да, вы же когда слушаете что-нибудь или смотрите какое-нибудь кино или футбол, вы же как-то реагируете на это, да? Почему вот вам разрешено это делать? Вы в этот момент почему-то не идиот, да? А я в этот момент, когда у меня вызывает какие-то мысли и эмоции, композиции, должен хранить это в себе, и я вдруг идиот в этот момент. Это как-то странно, да. Странный совершенно подход. Я, по-моему, имею право делать так, да, делать так. Потому что мы с вами находимся вот в, как минимум в данных двух рубриках в одном и том же положении. То есть вы слышите эту композицию впервые, а может и не впервые, вы, может, ее слышали до этого, а я-то слышу ее впервые. Вот, поэтому я даю себе вольность и право комментировать все, что хочу. И вот дальше я этим и буду заниматься, потому что рубрика «Пятый трек» у нас на кону, и опять-таки услышал я тут по радио некой волне, понимаете, анонс концерта вот этого паренька, и анонс концерта звучал так: «Самый важный концерт в жизни». Ну, во-первых, это как-то сразу обнуляет все последующие концерты, хотя, может быть, он выйдет на сцену и скажет, я больше ничего делать не буду, и развернется. Но это не так важно. Важно то, что был назван человек, про которого я никогда не слышал вообще. Поэтому я полез посмотреть и
0: взять трек этого гражданина, чтобы понять. А вот если бы мне дали послушать эту композицию, я бы решился на то, чтобы пойти на его концерт. И заманила ли меня бы эта песня туда? Антон Чернов. Возможно, вы слышали. Я, честно, вот сколько я копаюсь и, понимаете, и по поверхности интернетов, и посередине интернетов, и на дне интернетов, ни разу не натыкался на этого исполнителя. И, может, он как-то не заинтересовал меня никогда. Но вот ни разу, понимаете. И Антон Чернов пишет: новый голос поп-музыки со смыслом и, внимание, вкусом. Его стиль — это яркое смешение инди, соула и романтичного поп-звучания. Ну, то есть, как и у всех, по факту. Проникновенный вокал. Да, давайте сейчас послушаем. Запоминающиеся мелодии, тоже послушаем. Стихи и особая атмосфера, которая остается со слушателем надолго. Здесь, кстати, с ошибкой написано. Здесь написано «с слушателем». Вы могли слышать такие песни, пишут здесь, как... Могли, но я не слышал такие песни, как «Неси меня к берегу». Вот у него композиция есть. Я слышал только «Ты неси меня, река». Вот эту композицию. «Лиловый» — еще одна композиция. И «А впрочем». Вот честно, кто-то напишите мне, вы слышали какую-то из этих композиций? Вот только честно, да? «Они стали любимыми», дальше пишет, «для миллионов людей». А какой страны? Ведь ежегодная аудитория Антона Чернова на Яндекс.Музыке перевалила за 2 миллиона слушателей. И представьте, среди 2 миллионов слушателей ни разу не был я. И сейчас буду, судя по всему, я решил, что мы пойдем таким путем. Возьмем не первую, не последнюю из здесь написанных песню, а среднюю, то есть композицию «Лиловый». Вот и я к ней и обращусь сейчас. Давайте попробуем. Вот Антон Чернов. Если вы, как и я, никогда не слышали этого исполнителя, и уж тем более композицию «Лиловый», давайте выясним. Вот вам дали бы послушать этот трек, как тут пишут, с проникновенным вокалом, запоминающимися мелодиями, стихами и какой-то там атмосферой. Пошли бы вы на самый важный концерт в жизни Антона Чернова? Давайте выяснять.
2: Пятый трек.
0: Так. Ну да, и всем, кому больно жить на этой планете, я буду комментировать, если что. Сейчас будет тяжело.
3: Поезд выкинул меня на станции. Угу. Торопился снова. Уговорил тебя потанцевать. Глупо рисково.
0: Слушайте, нет, вот действительно, я какой раз уже задаюсь вопросом в радиоэфире. Есть среди слушателей хоть один преподаватель вокала? Объясните мне, пожалуйста, а настолько стали забивать вообще на исполнение, что человек просто вот так поет?
1: Ну, ему настолько лень исполнять эту песню, или что это такое? Это что за техники вокала такие?
3: На первом бегу, ведь где-то на том берегу ты меня к себе звала. Ла-ла-ла.

Нет, есть, конечно, шанс, что я просто неудачно в композицию попал, но это мне было написано вот там как раз на Яндекс.Музыке, что одна из этих композиций была прослушана 2 миллиона раз. Ну, точнее, не в, одна в списке тех, которые являются хитами Антона Чернова. Может быть, там остальные хорошие, но вот это, конечно, звучит вот так, как звучит.

0: все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
1: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Так, 7:28, времечко, утро доброе, друзья, товарищи. И есть два сообщения, которые касаются непосредственно музыки. Да, музыки.

тем, какие треки они считают связанными со школой и всем таким, но такие, которые бы они хотели услышать на последнем звонке, вот, как я понимаю, да, 54% участников исследования, полностью прошедших школьную программу, и 72% тех, кто находится в процессе ее изучения, отметили, что хотели бы, чтобы на их последнем звонке выступил артист вживую. Фаворитов у юной аудитории оказался рэпер Баста, а у зрелой группы «Руки вверх» с фронтменом Сергеем Жуковым. Далее идет Ваня Дмитриенко с песней про черноголовку. И в топ-3 также попала и певица Зиверт, у которой все песни одинаковые. И вообще не разберешь, когда началась какая. Самыми популярными треками у аудитории старше 18 лет стали «Выпускной». Это «Медлячок» Басты, «Выпускной» Егора Крида и «Выпускной» группы «Руки вверх». Какие хорошие названия. Респонденты, которые уже окончили школу несколько лет назад, наконец-то пришли к хорошей музыке и выделили композицию «Крылатые качели», вместо того, что было зачитано мной ранее. Также они еще и говорили про школьную пора Татьяны Овсиенко. Из всего этого, конечно же, хотелось бы послушать только «Крылатые качели». Давайте мы ее найдем где-нибудь и скачаем. Вот отсюда, например. Так, и вторая новость, она тоже связана с композицией, и она как раз больше будет относиться к рубрике «Пятый трек», который мы прошли и послушали там исполнителя, который зазывает на свой концерт, где-то он будет в Москве, я так понимаю, и говорит, я пою душевные всякие песни, и такие, которые запоминаются. Но я уже забыл, про что была предыдущая композиция вот в пятом треке, и как она там звучала, почему, потому что моментально затирается из памяти. Почему? Потому что вот телеведущий Александр Олешко стоит на позиции вместе со мной, и он говорит про современную музыку, высказался, говорит, что сегодня слушателям не хватает по-настоящему глубоких и душевных песен. Актер отметил, что многие исполнители больше ориентируются на тренды, понимаешь, чем на смысл и эмоции в композициях. И вот он говорит, нужны песни, а не набор звуков. Нужны песни, которые бы ласкали наш сердежко и душу. А таких, к сожалению, мало. Есть, говорит, интересные модные ритмы, но чтобы песня помогала жить, в ней должно быть волшебство, лучика любви. Вот это говорит Александр Олешко. Полностью с ним согласны мы.

0: grenade.
1: Ну а сейчас будем разбираться с рубрикой цифры. Что за тема? Есть три композиции, и они находятся под тремя цифрами. Ну, соответственно, 1, 2 и 3. Что надо сделать? Надо как-то проникнуть своим шестым чувством сквозь пространство и оттуда, постучав в дверку, получить ответ, какую же цифру написать в телегу или в Макс. И именно та композиция под этой цифрой зазвучит далее. Это к тому, что если вам не нравится, что ставит ведущий, а я напомню, идиот утреннего супермега-крутейшего, то сейчас ваш шанс повлиять на плейлист данного шоу и, опять-таки, проникнув сквозь сознание и время, вычленить оттуда ответ, какую цифру бы написать, как вам чувствуется, и трек именно под этой цифрой прозвучит далее у нас. Поэтому пишите. 1, 2 или 3.

0: 3.
1: Хорошо, я надеюсь, вы серьезно подошли к данной рубрике, потому что зачастую люди почему-то халатно относятся к всему происходящему, а плейлист любого шоу, он должен подчеркивать все происходящее в эфире и держать это шоу на плаву, да, никак не тянуть это шоу на дно. У меня есть здесь рубрики, которые тянут это шоу на дно, это зачастую рубрика «Пятый трек», где мы слушаем, ну, честно признаться, отстойные композиции, но мы выбираем то, что издается сейчас, а сейчас очень мало хорошей музыки, ну, точнее, может быть, ее и много, но среди того, что издается, а издается миллионы треков, вот прямо сейчас, когда я говорю, их там миллионы штампуют дома, сидя всякие музыканты, и их очень сложно найти. Ну и вторая рубрика, это рубрика «Да нет», она тоже подвержена тому, что мы слушаем что-то, зачастую со дна интернета, но тут, опять-таки, вы сами это запускаете в эфир. Так, и рубрика «Цифры», и вы написали цифру 3. Мы могли бы с вами послушать вот это.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Утреннее шоу.
4: Так, и у нас рубрика «Да, нет». Опять-таки, ваша возможность повлиять на плейлист данного супермега-крутейшего. Я дам вам некую подсказку. Если мы пропустим вот эту композицию, вы напишите «нет», то мы послушаем композицию, которая нравится всем вообще. Если же мы запустим в эфир эту песню, то мы послушаем трек от группы, у которой нет ни одной хорошей композиции. Я просто группу знаю, а вот именно эту песню не знаю. Насколько есть шанс, что именно вот эта песня окажется той, которая нам понравится, я уж не берусь предположить. Поэтому давайте подумайте, писать «да» или «нет». Комет нижнее подчеркивание FM от Телега и 916-244-0044. Это Макс. Но опять-таки, ну каковы шансы, если группа за всю свою творческую карьеру не выдала ни одной хорошей композиции, что именно вот это окажется хорошей? Ну, наверное, нулевые. А вот если мы пропустим, то услышим композицию, которая всем понравится. Ну да, потому что всем и так нравится. Да, пишут... Раз все знают эту группу, то можно послушать что-то новое. Поэтому да, я не знаю, насколько эта композиция там новая у этой группы, но лично я просто ее не слышал. Но возможно, потому что, опять-таки, по вышеперечисленным причинам, потому что у этой группы нет ни одной хорошей композиции. Но давайте дадим шанс, раз уж да, то погнали.
5: Лили, заряжай!
4: Это группа «Фабрика». Когда бы она еще зазвучала в утреннем супермега-крутейшем?

Слушайте, а могли бы мы вместо этой композиции послушать композицию Чака Берри? Мы слушаем «Фабрику». А могло бы быть вот так, представляете? А сейчас в эфире вот так. А ведь где-то есть другая радиостанция, на которой звучит вот так. И все ушли туда, потому что здесь звучит вот это. А я хотел бы работать на радиостанции, где звучит вот это. Но вы заставляете меня слушать вот это. А вот в этой композиции вообще ноль смысла ее существования, этой композиции. А вот в этой... И черти знает, когда записана эта композиция, но до сих пор она всех качает. А вот это звучит вот так. Поэтому я всегда говорю, рубрика «Да, нет», она направлена на то, чтобы вы хоть немножко подумали, хоть немножко послушали свой внутренний голос, да, не ставили в эфир вот это, понимаете, что это такое?

0: день гуляй.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Пишут, мы мазохисты, наслаждаемся, когда такое играет, да. Но, к благу, у меня есть хорошая музыка, которая нас спасает и очищает от всего того, что мы слышим в рубрике «Да, нет».

0: Знаете, порой возникает ощущение, что утренние супермег крутейшие слушают везде вообще. Почему? Потому что некоторые инициативы, которые я порой здесь своим, как там писали, идиот-ведущий, идиотским, значит, сознанием выдаю, выходят в действие, понимаете, выводятся в действие. Яндекс представил комбинированную доставку, в которой заказ до дома доставляет робот, а до клиента курьер. В одном из эфиров я, кстати, как раз про это и говорил. Думаю, а как же вот робот едет, а дальше-то что происходит? Вот он же просто к подъезду, получается, подъезжает, и дальше заказ никуда не едет, а тебе приходится спускаться, значит, и забирать. А в чем плюсы у этой доставки? Тогда ведь доставку заказывают в тот момент, когда вообще не хочется никуда выходить. Уж тем более что-то собираться, одеваться, спускаться, особенно если это зима какая-нибудь. И вот, пожалуйста, вам услышали и пытаются реализовать. Ну, такая вот история. Так, мы в час следующий переходим.
1: Утреннее шоу.
0: 8 утра в Чехове.

Не знаю, на каком этапе мы с вами расстались, но возвращаемся в эфир с грустными композициями. Под стать тому, что там творится за окнами.

0: Вы тоже это слышите? Заикание это. Так запускается Messenger Max на компе.
1: Упс.
0: Слушательница, которая общается с нами гифками да картинками, пишет нам: лучшего денечка, хорошего денечка.

0: Маша должна позвонить. И она, скорее всего, это сделает, потому что это неугомонная робо-баба. И ничего мы с этим поделать не можем. Нам остается только играть в ее игры. И всячески поддакивать. Звонит она нам совершенно по разным поводам, но всегда пытается сделать нас чуть-чуть умнее. А может быть, сделать нам чуть-чуть больнее, когда мы не можем ответить на ее вопрос. И нам становится больно от того, что мы немного глупые. Так, и... О, Наташа звонит.
1: Здравствуйте, слушатели. Угу. Меня зовут Наташа.
0: Так.
1: 28 мая – неофициальный праздник всех брюнеток. Отмечается он с начала 2000-х годов. И вот мой вопрос на сегодня. У натуральных брюнеток чаще всего.
0: Угу.
1: Зеленые глаза. Карие глаза. Серые глаза.
0: Так, интересненько. Давайте думать, что же там за правильный ответ такой у натуральных брюнеток, которые сегодня отмечают неофициальный свой праздник. Зеленые глаза, вариант номер раз. Карие глаза, вариант номер два. Или серые глаза, вариант номер три. Как вы думаете, какой вариант правильный? Пишите. Комет нижнее подчеркивание FM, это телега, и 916-244-0044, это Макс. Давайте. Кто в последний раз из вас видел брюнеток? А может быть, вы сама брюнетка и можете посмотреть в зеркало и написать нам, какого же цвета у вас глаза? У натуральных брюнеток, говорит нам Наташа, мы не знаем, какая она, сама эта Наташа. Зеленые глаза чаще всего. Карие глаза чаще всего. Или серые глаза, как вы думаете? Так. Пусть будут зеленые. Зеленые пишут. Вот честно, когда вы видели брюнеток? Смотрели ли вы им в глаза? Чтобы запомнить, чтобы эта информация вам пригодилась вот именно сейчас, в 8.21. Чтобы вы могли козырнуть этой информацией здесь, в эфире. Сказать, да я точно знаю, вот оно как. Но почему-то действительно все подряд пишут мне, что зеленые. Давайте узнавать.
1: У натуральных брюнеток чаще всего карие глаза. А я лысая, мне плевать.
0: Да. Что-то с брюнетками не повезло нам, да? Надо чаще встречаться. Ну, брюнетки, вы сами виноваты. Вы заходите, если что.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8 926 885 98 17.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Утреннее шоу.
2: Так, далее у нас рубрика, у которой нет названия. Мы берем композицию, убираем оттуда слово, несколько слов, буквы, вздохи, ноты, все подряд вообще. Даем вам послушать и спрашиваем: подождите, а что ж там было в оригинале-то? И сегодня у нас на разборе вот это.

Так, я вам сразу скажу, что я решил обратиться к технологиям будущего, именно к нейросети, и ей говорю, ну-ка придумай какие-нибудь два варианта, помимо того, что есть правильный, и все, что я буду читать из неправильных, если вы знаете правильный, то это придумала нейросеть, а не я. Почему-то этот день запомнится, зачеркнет тетрадный клеток плен. Все вопросы станут несерьезными, это в оригинале, а что ж, какие же варианты? Первый, пойду поем, пожалуй, пельмен. Второй, и на все готов один ответ. И третий, освобождая мысли из колен. Какой вариант правильный, как вы думаете, пишите. Комет, нижнее подчеркивание, FM, телега и 916-244-00-44. Это Макс. Так, почему-то этот день запомнится, зачеркнет тетрадный клеток плен. Все вопросы станут несерьезными. Варианты первый. Пойду поем, пожалуй, пельмен. И на все готов один ответ. Это второй. И освобождая мысли из колен. Какой вариант правильный, как вы думаете, пишите. Технологии будущего работают в утреннем супермяг крутейшем. Не просто так. Так, пельмен, конечно. Мысли из колен. Но правильный второй, ага. Так. Что, да, дадим вам еще подумать. Или что? Или как? Или где? Но тут возникает второй вопрос. А хотим ли мы послушать эту песню, чтобы узнать правильный ответ? У нас нет, к сожалению, других вариантов. Нам придется это сделать, потому что правильный ответ я сам говорить не буду.

рифмами беда, конечно. Лучше про пельмены или про мысли из колен, оно хотя бы в рифму. Даже нейросетка, оказалось, пишет лучше, чем... о чем я? Какие? Вот такие. Вот такие вы, какие вы, вот такие песни, вот такие вы. Но благодаря группе Hi-Fi с композицией «Средняя школа номер 7» мы можем с чистой совестью запустить в эфир второй раз уже за сегодняшнее утро всегда неожиданную, но нами любимую рубрику «Контрасты».

0: на радио «Комета».
1: А ведь до момента, когда эфир погас, я хотел вам про погоду рассказать. Возможно, ограждает нас от этого сама судьба. Может быть, не стоит этого делать, в принципе. Но я в эфире смелый. За эфиром не очень, но в эфире смелый. Пишу «Погода Чехов». И смотрю на эти цифры. И смело вам заявляю. Плюс 7 градусов сейчас. Говорят, слабый дождь. Он дошел наконец, даже по картинке видно. Хотя все время обходил Чехов стороной. Я смотрел. Так, и плюс 10 максимум, что будет твориться сегодня. Так, но есть сообщение другого порядка, оно, наверное, даже немного позитивное. Вот мы с вами запускаем в эфир робо-бабу Наташу и совершенно этого почему-то не боимся, да? Хотя мы все смотрели вот такой вот фильм. Я тут недавно посмотрел какую-то одну из последних частей этого фильма, оно полный отстой, конечно, снимать это не стоило, но... Много чего в этом мире снимать не стоило. Давайте к сообщению, оно более позитивное. Исследователи школы коммуникации НИУ в ШЭ и РОМИР выяснили, что россияне, это мы с вами, стали воспринимать искусственный интеллект более прагматично. Все реже, как сверхразум, и все чаще, как рабочий инструмент. Ну, то есть, говорит, перестали бояться. Но есть еще некие страхи, которые надо затирать. Да, при этом главными страхами, связанными с ИИ, стали мошенничество и киберугрозы. Результаты представлены в третьей волне исследований информационной технологии и восприятия россиян 2026. В работу были введены анализы медиаполя и опрос 2500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Полученные данные сравнили с результатами годами ранее. Оказалось, что обсуждение ИИ и информационных технологий в медиа резко выросло. Если в 2024-м исследователи зафиксировали около 500 тысяч уникальных публикаций по теме, то в 2025-м 600 тысяч, а уже в 2026-м их около 2,5 миллиона. Вот так вот. При этом характер обсуждений тоже изменился. Если раньше в центре внимания были какие-то абстрактные опасения, то теперь акцент сместился на практические вопросы применения ИИ, кибербезопасность и защиту данных. Вот такая вот история. Мне тоже так на работе подходит и все время говорят: слушать. Всякое такое. Если у вас что-то нет, говорят мне, то примените искусственный интеллект, понимаете, ИИ используйте в работе. При этом никаких ИИ, никаких приблуд, чтобы этим ИИ воспользоваться, не дают. Как я могу пользоваться им, непонятно совершенно. Но стали мы бояться меньше всего этого. Мы же в утреннем супермег крутейшем давно перестали бояться этих роботов, понимаете, с их искусственными интеллектами. Вот даже в эфир их запускаем, не боясь уже 1000 лет как... Поэтому мы давно уже все вместе с вами, слушателями утреннего шоу, перешли в будущее. Вот это вот эти вот новости и всякие ВШЭ и РОМИР с их исследованиями отстали от нас. А мы-то давно там, мы уже давно ничего не боимся.
2: Вы слушаете утреннее шоу. Возможно, лучшее утреннее шоу в стране.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

знаете, благодаря сообщению Михаила Савина, который пишет нам, что пусть лучше уберут диджея-идиота с радио Комета, который по утрам комментирует все проигрывающиеся треки. Читать это сообщение я буду именно на композиции. По-другому я теперь делать не буду. Я придумал новую рубрику, которую мы... Я вам завтра ее покажу чуть-чуть так предварительно, да? А уже со следующей недели, я думаю, мы ее запустим в эфир. По-моему, вот в моем сознании она звучит классно. Ну, завтра попробуем поиграться.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 120.

0: Радио Комета.
1: Но помимо дня пограничника, с которым мы поздравляем Павла Геннадьевича, сегодня еще день рождения моего отца. С чем мы его поздравляем. И он 100% попросил бы меня поставить следующую композицию в эфир. Давайте ей закончим. На сегодня все. Сказал удачи всем. До завтра. Пока.

Тут у нас слушатель Вячеслав. Котят раздает в добрые руки. Рыжий мальчик и две девочки. Появились на свет на Пасху, написал. And with the strength

0: на радіо «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители дома номер 30 по улице Ильича, которым начисляют огромные суммы за электричество на общедомовые нужды, готовятся записать видеообращение к губернатору Андрею Воробьеву. Больше года они пытаются добиться перерасчета и корректных начислений. Обращались в администрацию округа, к главе Михаилу Собакину и к его профильному заместителю Александру Богомолову, но результата так и не добились. По словам собственников, Богомолов 5 раз назначал и переносил встречу, однако так ее и не провел. Тем временем на протяжении 14 месяцев собственникам каждой квартиры в этом доме добавляют к личному потреблению электричества еще по 50-150 киловатт общедомового. В итоге за этот период жители в общей сложности заплатили почти 400 тысяч рублей. В администрации Чехова заявили, что муниципальная управляющая компания уже подготовила к зиме более 40 многоквартирных домов. Таких результатов МБУ «Чеховское благоустройство» добилось с 15 мая по сегодняшний день. Об этом стало известно в ходе профильного совещания, состоявшегося в администрации округа. Адресный перечень домов не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка» подготовили в совокупности 6 домов. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи в округе. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира, руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина, жалуются люди. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. 3 года мы отстаиваем наше детское отделение. В четверг были на выездной администрации, где озвучили позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», — говорят люди. 4-летний ребенок пострадал после столкновения с электросамокатом. ЧП произошло в Люберцах. Подросток на арендованном электросамокате сбил 4-летнего малыша на территории городского парка и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы. Делом занялся Следственный комитет России. Это не первое происшествие, которое зафиксировано в Подмосковье с начала работы кикшеринга. Напомним, что на прошлой неделе депутат муниципального совета Чехова Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в округе прокат электротранспорта. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета депутатов. Операторы связи будут передавать силовикам паспортные данные клиентов, адрес их проживания и даже точные данные об их местонахождении. Перечень сведений, которые операторы должны собирать и передавать силовикам, расширила Минцифры. Об этом сообщает «Коммерсант». Теперь органы получат доступ к паспортным данным, адресам регистрации, банковским реквизитам, индивидуальному налоговому номеру, IP-адресам и доменам, логинам и точным координатам местонахождения абонента. Задекларированная цель – обеспечение безопасности.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 17-19 тепла. Ветер северный, порывистый, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
0: Закрома Родины.
1: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 400 000 рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: адресе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. И в завершении выпуска редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке, которая пролежала забытым 30 лет, продали за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов. Этот экземпляр изначально стоил всего около 5 фунтов в 1997 году. Его получила книжный обозреватель Катрина МакНикол. Однако из-за плотного графика работы она так и не прочитала книгу, оставив ее в коробке на чердаке своего дома в Эдинбурге. Недавно разбирая старые вещи, МакНикол случайно обнаружила этот нетронутый экземпляр. Эксперты аукционного дома назвали книгу лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке, благодаря ее почти идеальному состоянию. Именно безупречная сохранность вместе с редкими типографическими ошибками, характерными для первых изданий, сделала книгу чрезвычайно желанной для коллекционеров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радио «Самара».

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радость без повода. Предвкушение. И музыка. Это весна.
4: Твоя весна на твоем любимом радио. Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.

вчера. Скоро поезд подадут, и гудок раздастся зычный. Вот уже и вышел срок нашей службы пограничной. Чтобы скрыть свою печаль, я глядеть стараюсь браво. До свидания, прощай, до свидания, прощай, пограничная застава. Скоро сядем мы в вагон, скоро поезд даль помчится. Где же сердце наше, друг, остается на границе? Ведь она, ты так и знай, и любовь, и наша слава. Так прости, прости, прощай, до свидания, прощай, пограничная застава. Здесь сроднились мы навек, хоть и встретились впервые. Пограничные друзья, как собратья фронтовые. Быть в числе твоих солдат нет на свете выше права. Низко кланяюсь тебе, низко кланяюсь тебе, пограничная застава. Необычная река, лес синеет необычный. Здесь и воздух непростой, даже воздух пограничный. Небольшой сосновый столб, а за ним моя держава. Вот и вся она как есть, вот и вся она как есть, пограничная застава. Пограничная застава.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
0: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы — нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства — материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: 10 000 шагов в день – необходимый минимум для нормального самочувствия. Если вы при этом успеваете сходить в зал или на пробежку, то мы будем равняться на вас, поскольку движение – это жизнь.
3: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
5: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: От музыки к полному отказу от сомнительных жалоб. Оказывается, ворчать и жаловаться опасно для здоровья. Негативное влияние постоянного недовольства жизнью плохо отражается на давлении и уровне сахара в крови. Хотя в вашей компании явно есть ворчун или ворчунья. Их недовольство часто вызывает улыбку у окружающих.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы — нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства — материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений ткани через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап — дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
7: Новости подоспели. Россияне рассказали, о каких опциях в автомобилях они мечтают. Дистанционный запуск двигателя, система распознавания автовладельца, трансформация машины в лодку или в самолет. Большинство респондентов заявили, что готовы доплачивать за наличие нужных им дополнительных опций в машине. Самым важным в автомобиле россияне считают зимний пакет, включающий в себя

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители дома номер 30 по улице Ильича, которым начисляют огромные суммы за электричество на общедомовые нужды, готовятся записать видеообращение к губернатору Андрею Воробьеву. Больше года они пытаются добиться перерасчета и корректных начислений. Обращались в администрацию округа, к главе Михаилу Собакину и к его профильному заместителю Александру Богомолову, но результата так и не добились. По словам собственников, Богомолов 5 раз назначал и переносил встречу, однако так ее и не провел. Тем временем на протяжении 14 месяцев собственникам каждой квартиры в этом доме добавляют к личному потреблению электричества еще по 50-150 киловатт общедомового. В итоге за этот период жители в общей сложности заплатили почти 400 тысяч рублей. В администрации Чехова заявили, что муниципальная управляющая компания уже подготовила к зиме более 40 многоквартирных домов. Таких результатов МБУ «Чеховское благоустройство» добилось с 15 мая по сегодняшний день. Об этом стало известно в ходе профильного совещания, состоявшегося в администрации округа. Адресный перечень домов не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка» подготовили в совокупности 6 домов. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи в округе. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира, руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина, жалуются люди. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. 3 года мы отстаиваем наше детское отделение. В четверг были на выездной администрации, где озвучили позицию заместителю министра по здравоохранению. Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», — говорят люди. 4-летний ребенок пострадал после столкновения с электросамокатом. ЧП произошло в Люберцах. Подросток на арендованном электросамокате сбил 4-летнего малыша на территории городского парка и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы. Делом занялся Следственный комитет России. Это не первое происшествие, которое зафиксировано в Подмосковье с начала работы кикшеринга. Напомним, что на прошлой неделе депутат муниципального совета Чехова Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в округе прокат электротранспорта. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета депутатов. Операторы связи будут передавать силовикам паспортные данные клиентов, адрес их проживания и даже точные данные об их местонахождении. Перечень сведений, которые операторы должны собирать и передавать силовикам, расширила Минцифры. Об этом сообщает «Коммерсант». Теперь органы получат доступ к паспортным данным, адресам регистрации, банковским реквизитам, индивидуальному налоговому номеру, IP-адресам и доменам, логинам и точным координатам местонахождения абонента. Задекларированная цель – обеспечение безопасности.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове значительно потеплеет. Днем на фоне переменной облачности воздух прогреется до 24 градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: На радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо. Все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам. Полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5. На радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

о вас всегда будут говорить, что вы на своей волне, если вы работаете на радио. Также говорят о тех, кто идет своей дорогой и не изменяет своим принципам, даже в самых сложных жизненных ситуациях. Таких единицы. Пожалуйста, живите на своей волне. Поначалу будет сложно, но оно того стоит.

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92,6 FM. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на секунду задумайтесь, где вы, как вас зовут и зачем вы там, где сейчас находитесь, и не теряйте попросту время. Ну а если появилось желание почем зря просиживать штаны, то хотя бы сделайте это осознанно. Осознанные посиделки на рабочем месте – вот это я понимаю.
1: Радио «Комета».
2: Тихо на границе гаснут где-то за рекой огни до зори. Что же мне не спится? Словно ночью я опять стою в дозоре. Смолкли даже птицы.

Рубрика «Рано или поздно вернется». А сейчас вот о чем. Почти треть отечественных компаний следят за поведением сотрудников в социальных сетях. И самое интересное, требуют соблюдения этических норм, среди которых корректность высказываний, запрет на нецензурные выражения и откровенные фотографии. При этом у 56% участников опроса нет правил, ограничивающих публикацию постов сотрудниками в социальных сетях.

0: примета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: А сейчас про глаза, которые работают как зеркало души. Эти самые зеркала моргают и смотрят с оптимизмом в будущее под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета».
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

вспоминаем родной далекий дом, девчонок, что успели в нас влюбиться. Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе. Опять дозор уходим с

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника, а оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны – первое сезонное, второе месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Восьмое мая на календаре. Всем привет. Добрейшего вечера всем, кто слушает сейчас радио «Комет» 92.6 FM. Здесь в студии по-прежнему, по традиции, я, Ольга Ольхова, меня зовут. Ближайшие два часа проведем с вами вместе и объявляю торжественно открытым прием заявок, ваших приветов и поздравлений в «Вечерний Чехов». Ну и напоминаю, что общаться с нами можно двумя способами. Они такие весьма, на мой взгляд, удобные и простые. Это в мессенджер «Макс» писать нам на номер телефона 8-916-244-00-44. А также у нас есть группа радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там уже есть анонс сегодняшнего «Вечернего Чехова». Плюс ко всему, там есть еще и тема сегодняшних двух часов, которую будем сегодня с вами обсуждать и общаться на эту тему. Я считаю, что тема важная, жизненно важная, потому что затрагиваю я сегодня людей, которые обеспечивают нашу с вами безопасность, нашу с вами жизнедеятельность, здоровье. И, в общем-то, их не видно, но они с нами. Итак, говорить мы сегодня будем о тех, кто на посту каждый день, спецслужбы и их миссия. Чуть позже объясню, почему, но пока пару слов еще, так сказать, организационных все-таки скажу. И что хочется сказать, подписывайтесь на радиостанцию «Комета» ВКонтакте, будьте в курсе музыкальных событий города и подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasnia.ru, будьте в курсе событий города. Не пропустите ничего важного. На самом деле, здорово быть в курсе событий. Ну и раз уж мы про события, давайте уже и про погоду на сегодняшний день. А то, мало ли, вдруг кто-нибудь проспал, как и я сегодня весь день, и не в курсе что-то на улице происходит, а выйти надо, может быть, до магазина дойти с собачкой погулять. Итак, что же у нас творится за окном? А за окном у нас плюс 8, слабый дождь нам обещают сегодня на весь вечер. Ощущается как плюс 5. Ну да, вот мы пожарились немножечко в плюс 30, а теперь мы охлаждаемся. Ну такая вот русская погода. И шубы, как говорится, в плавки и обратно. Ничего страшного, переживем. Мы же с вами сильные. Ветер слабый, 2 метра в секунду, северо-западный, активность пыльцы низкая. Ну хотя бы это радует на самом деле-то. Что ж, ничего в воздухе не летает, от чего кажется чихать хочется, глаз слезятся уже. Замечательно. Влажность, правда, высокая, 77%, но я думаю, что мы это тоже как-нибудь с вами обыграем и переживем. Давление атмосферное в норме, магнитное поле спокойное, поэтому я считаю, что весьма неплохой набор координат для того, чтобы зайти на вечер. И давайте с вами начинать общаться про наши драгоценные спецслужбы, которые на посту у нас каждый день. И с чего я завела такую тему-то? Да вот мне попался сегодня информационный повод такой. Жительница дома рядом с пожарной части на улице Никитинской пожаловалась на постоянный шум от спецтехники. Это было написано в группе «Предложено в Самаре» в нашем драгоценном ВКонтакте. Женщина обратилась к дежурному сотруднику ведомства с претензиями на громкие звуки сирен и работу двигателей при выезде машин на вызове. По словам горожанки, регулярные ночные и дневные выезды мешают отдыху жителей соседних многоэтажек. И тут вообще, ребята, понеслось. Ситуация вызвала дискуссию, причем такую неслабую среди соседей. Одни ее поддерживают, отмечая, что звуки спецсигналов в жилой застройке недопустимы. Другие же говорят, что пожарная часть находится в этом месте десятилетиями. Кстати, там приложено видео. К сожалению, не смогла сейчас найти его ВКонтакте. Вот нашла только на smartik.ru, потому что ВКонтакте уже куда-то, видимо, дели. Потеряли. Но интернет он помнит. Помнит все. И там как раз на видео явно слышно, как женщина высказывает свои претензии. Говорит, как, зачем вы тут со своими мигалками и сигналками? Чего вообще вы тут делаете ночью, там в 2-3 ночи выезжаете, да еще и с мигалками. Вообще, вы что там, с ума сошли? И, в общем-то говоря, ей отвечает дежурная, что часть находится на этом месте с 1914 на минуточку года, то есть уже практически больше века. И объясняет, что такая у них служба. В общем-то, давайте общаться с вами про наши спецслужбы и пишите, были ли у вас случаи либо подобных столкновений, либо вообще лучше, конечно, интереснее про то, как спецслужбы вам помогают. Потому что они нас, наши драгоценные, нас защищают, оберегают и хранят наш покой и по ночам в частности. Ну а пока что у нас сегодня праздник, сегодня день у нас пограничных войск, и предлагаю послушать песню «Офицеры границы». Дорогие бойцы, с праздником вас, спасибо вам за вашу службу.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Приказываю выступить на охрану государственной границы России. Вид пограничного наряда «Дозор» с задачей не допустить бесконтрольного нарушения государственной границы.
3: На России

0: почему ж вам покой? Даже ночью не снится. Ваша служба почетна. Это сказано мятко. Только жены и дети видят вас.
1: Радио «Комета» 92,6

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов», и здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. И ближайшие 2 часа, ну, уже 1:42, если быть точнее, проведем с вами вместе. Жду ваши приветы, музыкальные заявки и поздравления. Напоминаю, номер — это мессенджер Макс 8-916-244-00-44. Ну и также у нас идет обсуждение нашей темы 2 часов в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте, поэтому заходите, подписывайтесь и присоединяйтесь. И обсуждаем мы сегодня на посту каждый день спецслужбы, и, которые нас оберегают 24/7, без выходных и праздников. И с чего я начала этот праздник, я уже озвучила с инфоповода про претензии к работе, пожарной части в Самаре. И, в общем-то, ну, тут как бы, я не знаю, мне лично нечего сказать вот на такие претензии, потому что независимо от нашего желания, спецсигнал подается не просто так, и об этом надо помнить всегда. И если спецсигнал подается, то не надо его игнорировать, пытаться подрезать машину и тем более помешать проезду. Запомните, где-то там, на другой стороне, туда, куда едет эта спецслужба, человек нуждается в помощи. И вот наше-то мнение, что это не со мной, это не про меня, это все вообще как бы далеко от меня, я вот там такой весь такой классный, замечательный. Не, ребят, так жизнь бывает, случается, что никто не застрахован ни от чего, и в какой-то момент именно вы, тогда помешав вот этой спецслужбе, можете оказаться завтра или послезавтра уже нуждаясь в их помощи, и кто-то помешает им доехать до вас, как это было, собственно говоря, буквально недавно в одном из регионов, где детишки решили на сеновале устроить костерок, как бы потушили на стоге сена, значит, они костерочек свой, но сеновал сгорел вместе с запасом сена, потому что препятствия были по дороге и не успели ребят доехать, слушать вовремя. Так что имейте в виду, это все очень опасно. Так вот, у меня к вам вопрос. Как считаете вы, должны ли пожарные ограничивать использование сирен в жилых кварталах ради комфорта горожан? Или все-таки безопасность превыше всего? Ну, мой ответ-то, я думаю, что знают все, поэтому, ну, озвучу его лишний раз. Безопасность превыше всего, поэтому я готова терпеть любые лишения ради собственной безопасности, если честно. И это правда, это факт. Но что хочется добавить еще? Начну я сейчас наше повествование дальше про спецслужбы, наверное, с той службы, которая первая встречает все угрозы внешнего характера, потому что сегодня у нас День пограничных войск отмечается 28 мая. В этом году эта дата выпадает на четверг, день рабочий, так как праздник не является официальным, но все же. 28 мая связано с декретом Совета народных комиссаров РСФСР от 28 мая 1918 года об учреждении пограничной службы. В этот же день было создано Главное управление пограничной охраны. Официально День пограничника начали отмечать в Советском Союзе только в 1958 году, когда Совет министров СССР утвердил 28 мая как профессиональный праздник. Современная традиция была закреплена, значит, был закреплен праздник указом президента Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года. С 2003 года охрана государственной границы возложена на пограничные органы ФСБ. Ну и праздник этот лично для меня, как и все любые воинские праздники, он значимый. Поэтому поздравляйте своих сослуживцев, передавайте привет и давайте скажем дружно спасибо ребятам, нашим бойцам, потому что именно граница первая встречает любую внешнюю угрозу, и именно они первые ее отражают. Поэтому, дорогие наши пограничники, дорогие наши военнослужащие погранвойск, с праздником вас еще раз. Пожалуйста, мирного неба вам над головой, долгих лет жизни, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям. И песня пограничная «Мы с границы» прямо сейчас на радио «Комета» вам в подарок. Слушаем.
7: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов, зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-20.

0: 34.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы с вами общаться. По крайней мере, я жду от вас ваши приветы, музыкальные заявки и поздравления. Меня зовут Ольга Ольхова, у нас с вами еще полтора часа впереди. И напоминаю, 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс. А еще в группе радиостанции «Комета ВКонтакте» уже находится полчаса как публикация с анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова» и с нашей темой ближайших двух часов. Ну что ж, давайте общаться, давайте продолжать. Начала я поздравлять наших замечательных пограничников, бойцов погранслужбы, погранвойск с праздником. И давайте уже продолжим. Кто же еще нас 24/7 защищает? А это Вооруженные силы Российской Федерации, собственно говоря. Все наше, все, что у нас есть, кто отражает любые агрессии против нашего государства, кто, собственно, защищает территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны и выполняет свои боевые задачи, разумеется, в соответствии с федеральными законами и международными договорами с Федерацией. Ну и кто же они, эти люди? А это, собственно говоря, основные четыре вида войск. Это сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот и ракетные войска стратегического назначения. Также у нас в структуре вооруженных сил существуют еще специальные войска. Это автомобильные, железнодорожные войска, радиохимической, биологической защиты, инженерные связи, радиоэлектронной борьбы и другие. И, разумеется, тыл вооруженных сил, который занимается материально-техническим обеспечением. В общем-то, как видите, у нас очень-очень много людей, которые нас с вами 24/7 защищают, хранят наш покой, и, собственно, благодаря ним мы просыпаемся каждое утро под более-менее мирным небом. Все мы знаем ситуацию, все мы знаем, что сейчас происходит, и заострить на внимание уже как-то смысла особо не вижу. Но давайте будем бдительнее, давайте будем ответственнее. И несмотря на то, что все-таки в городе у нас очень сложная система оповещения, давайте хотя бы друг другу помогать в случае чего. И давайте быть ближе друг к другу, потому что это важно. Ну а, собственно, про вооруженные силы, что хочется добавить, что это не просто служба, это не просто пришел, поступил там, захотел, уволился. Это, собственно, военная служба. Это вам не просто так. Мало того, все военнослужащие дают присягу, торжественную клятву, которую человек приносит публично при поступлении на определенную службу и вступлении в должность или получении нового статуса. Присяга имеет юридическую силу, и ее нарушение может повлечь дисциплинарную или уголовную ответственность. По сути, это публичное обещание действовать определенным образом и выполнять возложенные обязанности. Ну и, собственно говоря, для чего нужна присяга? Она выполняет несколько ключевых функций. В первую очередь, это юридическая. Она закрепляет обязательства человека перед государством и обществом. Создает правовую основу заключения к ответственности за их нарушение. Воспитательная и патриотическая. Она способствует формированию чувства долга, патриотизма и ответственности перед обществом. Символическая. Подчеркивает важность момента и связи человека с традициями и ценностями своего государства. Интегративная. Она объединяет людей одной профессии или службы, формирует чувство принадлежности к единому коллективу. Ну и это ритуальное. Торжественная церемония помогает осознать серьезность и значимость принимаемых обязательств. Присягу у нас приносят в Российской Федерации военнослужащие, призывники и контрактники. Президент Российской Федерации также дает присягу. Сотрудники правоохранительных органов, это МВД, ФСБ, прокуратура и другие, обязуются бороться с преступностью и защищать закон. Адвокаты перед Советом Адвокатской Палаты, сотрудники МЧС также дают присягу. И лица, получающие гражданство Российской Федерации, также дают присягу, обязуясь исполнять обязанности гражданина, защищать независимость страны, уважать ее культуру и традиции. Ну и, в общем-то, если кратко о словах присяги, то это для защиты свободы, независимости, конституционного строя России, народа и своего отечества. Поэтому еще раз спасибо всем военнослужащим за вашу службу и еще раз с праздником наших всех военнослужащих пограничных войск. Ну а у нас пока по плану дальше Евгений Маргулис, рок-н-ролл и пограничная весна. А далее встречайте рубрику «Моя машина», там будет много интересного.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Общий образовательно-просветительский эфир у нас сегодня вечернего Чехова. Здесь в студии по-прежнему я, зовут меня Ольга Ольхова. Обсуждаем мы сегодня спецслужбы, которые 24 часа в сутки без выходных и праздников обеспечивают безопасность нашу, наше здоровье и правопорядок вокруг нас. И, в общем-то, начала я все это с того, что жительница дома на Никитинской улице в Самаре пожаловалась на постоянный шум от спецтехники и начала со своими претензиями обращаться к дежурному сотруднику ведомства. Претензии были, что звуки сирен очень громкие, они бывают ночью, вообще мешают они жить и спать. Ну и, в общем-то, что тут-то хочется сказать? Вот мне интересно слышать вообще, как вы считаете, должны ли вообще спецслужбы ограничивать использование сирен в жилых кварталах ради комфорта горожан? Или безопасность все-таки превыше всего? Вот мое мнение, что безопасность, она превыше всего. Это во-первых, а во-вторых, ну они же там, простите, не 24 часа с этими сиренами катаются-то. Потерпеть-то можно. А где-то люди нуждаются в помощи, поэтому, ну, они обязаны сигнал подать, чтобы дорога освободили другие участники дорожного движения. Это по правилам, извините, ребят, тут как бы без претензий. Ну и тут большие, конечно же, вопросы к застройщикам, потому что часть-то, на секундочку, пожарная находится там с 1914 года, а вот дома там выросли явно позже. И вот вопросы к застройщикам. Ребят, вообще, вы как строите в таких местах? У вас вообще совесть появляется в такие моменты или не очень? Ну, вопрос, к сожалению, останется без ответа, я так думаю. Продолжим обсуждение в следующем часе уже. Ну, а пока мне что хочется добавить? Хочется добавить, что обсуждаем мы сегодня это все. Можно присоединиться к нашему обсуждению и заказать свою любимую песню, либо кого-то поздравить, передать привет по номеру мессенджера Макс 8-916-244-00-44, где я вас жду. В общем-то, и в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там у нас есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова с темой наших сегодняшних двух часов. И там же в комментариях можно написать свою музыкальную заявку. Я обязательно ее прочитаю и поставлю вашу любимую музыку. Потому что радио «Комета» работает для вас, наши дорогие слушатели. И именно вы создаете наше настроение каждый вечер своими заявками, что, безусловно, нас радует. По крайней мере, меня точно радует. О, так. У меня там заявок насыпало, оказывается. А я тут сижу такая, вопрошаю. Зульдюкова пишет: «Хочу просто сказать спасибо всем, кто каждый день, оставаясь в тени, бережет наш покой. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Любэ там за туманами». А еще хочу послушать песню группы «Король и Шут» «Лесник». Почему? Потому что есть там строчка: и кто-то невидимый, следи за тобой. И пусть эта невидимость будет во благо». Спасибо. Зуля, будет все в новом часе. А пока у нас традиционное под конец часа, в завершении часа, поздравление для всех наших бойцов пограничных войск. Пограничная песня: «На зеленые погоны упадут твои ладони». В завершении часа прямо сейчас на радио «Комет» 92.6 FM. Слушаем, делайте громче и никуда не уходите далеко, потому что уже в новом часе я вернусь к вам с вашими любимыми композициями.
6: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители дома номер 30 по улице Ильича, которым начисляют огромные суммы за электричество на общедомовые нужды, готовятся записать видеообращение к губернатору Андрею Воробьеву. Больше года они пытаются добиться перерасчета и корректных начислений. Обращались в администрацию округа, к главе Михаилу Собакину и к его профильному заместителю Александру Богомолову, но результата так и не добились. По словам собственников, Богомолов 5 раз назначал и переносил встречу, однако так ее и не провел. Тем временем на протяжении 14 месяцев собственник каждой квартиры в этом доме добавляют к личному потреблению электричества еще по 50-150 киловатт общедомового. В итоге за этот период жители в общей сложности заплатили почти 400 тысяч рублей. В администрации Чехова заявили, что муниципальная управляющая компания уже подготовила к зиме более 40 многоквартирных домов. Таких результатов МБУ «Чеховское благоустройство» добилось с 15 мая по сегодняшний день. Об этом стало известно в ходе профильного совещания, состоявшегося в администрации округа. Адресный перечень домов не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка» подготовили в совокупности 6 домов. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи в округе. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира, руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина, жалуются люди. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. 3 года мы отстаиваем наше детское отделение». В четверг были на выездной администрации, где озвучили позицию заместителю министра по здравоохранению. «Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», говорят люди. 4-летний ребенок пострадал после столкновения с электросамокатом. ЧП произошло в Люберцах. Подросток на арендованном электросамокате сбил 4-летнего малыша на территории городского парка и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы. Делом занялся Следственный комитет России. Это не первое происшествие, которое зафиксировано в Подмосковье с начала работы кикшеринга. Напомним, что на прошлой неделе депутат муниципального совета Чехова Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в округе прокат электротранспорта. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета депутатов. Операторы связи будут передавать силовикам паспортные данные клиентов, адрес их проживания и даже точные данные об их местонахождении. Перечень сведений, которые операторы должны собирать и передавать силовикам, расширила Минцифры. Об этом сообщает «Коммерсант». Теперь органы получат доступ к паспортным данным, адресам регистрации, банковским реквизитам, индивидуальному налоговому номеру, IP-адресам и доменам, логинам и точным координатам местонахождения абонента. Задекларированная цель – обеспечение безопасности.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове значительно потеплеет. Днем на фоне переменной облачности воздух прогреется до 24 градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Пошел новый час. Буквально чуть меньше часа осталось у нас с вами на ваши привет, музыкальные заявки и поздравления. Здесь в студии Радио Комет 102.6 FM по-прежнему я. Зовут меня Ольга Орехова. У нас с вами еще есть время впереди, поэтому напоминаю всем 8-916-244-2044. Это наш мессенджер Макс. Пишите. Жду вас всех, мои драгоценные. Ну и группа радиостанции Комет ВКонтакте, где я читаю ваши комментарии под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Там Зуля как раз отписалась уже. Сделала заказ на две композиции. Любэ там за туманами и Король и Шут Лесник. Поэтому они прозвучат в ближайшее время на радио, на наших радиоволнах. Разумеется, для Зули и для всех остальных наших радиослушателей. Ну а я жду дальше ваши заявки. И давайте общаться дальше на посту каждый день. Спецслужбы и их миссия. Тема наших следующих двух часов. И продолжаю я, в общем-то, накидывать. Что же это такое? Может быть, кто-то есть такой, кто вдруг не знает, что у нас, оказывается, есть специальные службы, работающие без выходных и праздников. Да еще и обеспечивают нашу безопасность, да? А я вот вам расскажу, для тех, кто в танке и не знает, у нас есть, оказывается, такая служба, называется МЧС, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий. И основная задача МЧС – предотвращение и устранение последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий. В структуру МЧС входят спасатели, пожарная служба. Заметьте, пожарные, не пожарники, пожарные. Именно так правильно. Авиации, центры управления в кризисных ситуациях, учебные и научные учреждения, водолазные и горно-спасательные службы. Сотрудники МЧС реагируют на пожары, наводнения, землетрясения, техногенные аварии, организуют эвакуацию, информируют граждан и обеспечивают безопасность нашу с вами, товарищи мои. Поэтому, когда вы видите на дороге вот эту здоровую красную машину, которая едет тушить где-то возгорание, ребята, ну пропустите вы их, потому что именно от этих долей секунд зависит чья-то жизнь, сохранность чьего-то дома. И скажу вам честно, я сама езжу за рулем, у меня есть водительское удостоверение, я знаю правила. Да, я понимаю, что там можно натянуть, мягко скажем, сову на глобус, да, и повернуть что угодно и куда угодно. Но, ребят, поверьте мне, от того, что мы подвинемся чуть ближе к обочине и просто создадим возможность проехать спецтранспорту с мигалками, синими и красными, от нас не убудет. А там люди получат помощь. Ту самую, долгожданную, которую они ждут, где счет идет реально на секунды. Поэтому, возвращаясь к сегодняшнему информационному поводу про мигалки на улице Никитинской в Самаре, ребят, ну это смешно, скажу вам честно, выдавать такие претензии спецслужбам, которые выезжают на помощь, на экстренную людям, а им говорят: мужики, а может вы без мигалок поедете? Это что-то как-то громко, 2 часа ночи, чего вы тут шумите? Ребята, это спецслужбы. И они не шумят, они подают спецсигнал. И это большая разница. Шуметь могут не очень адекватные люди, которые в кустах на лавочке там чем-то непонятным занимаются, гремя стеклом. А эти ребята, они не шумят. Они едут на выполнение своей боевой задачи, текущей, связанной с защитой граждан, с защитой здоровья граждан. Поэтому давайте все-таки мы не будем придираться. Я понимаю, что сейчас в наше время практически всем все надоедает и надоедают. И гуляющие дети на детских площадках, которые кричат, и птички, поющие слишком громко, потому что жалобы тут были на соловья, который громко пел, и попросили его сделать потише. Да, это очень, мне кажется, будет. И кошки мешают, и собаки, и люди. Ну куда мы катимся? Давайте будем друг другу добрее, и давайте друг другу оказывать взаимную выручку, поддержку и помощь, потому что именно от нашей сплоченности зависит как раз наша безопасность. Ну а пока что я выполняю заявку, давай вам возможность обдумать все сказанное мной, у нас такое боевое настроение, праздник как-никак, день погранвойск. Ну и поэтому в связи с этим, Зуля, твоя заявка, Любэ, там за туманами, прямо сейчас на волнах Радио Комета, а потом строевая зеленые погоны.
1: Вечерний Чех на Радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Ольхова. Продолжаю принимать ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. И продолжаем мы обсуждать сегодня тех самых незаметных, тех, кого меньше всего видно, но те, от кого максимально зависит наша с вами безопасность. Это наши специальные службы, которые обеспечивают нашу безопасность и защиту, и нашу жизнедеятельность 24 часа в сутки. И самые незаметные, самые такие, на кого вот не подумаешь, да, что они прям впереди стоят, но они самые первые принимают любое сообщение. Это единая дежурно-диспетчерская служба, ЕДДС. Входит она в состав территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Орган это повседневного управления обеспечивает деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, привлекаемыми для их предупреждения и ликвидации, а также осуществляет обмен информацией и оповещение населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Ну и, в общем-то, что это такое-то у нас? Давайте разберемся. В состав, собственно говоря, этой службы ЕДДС, которая находится под управлением Центра управления кризисных ситуаций, Главным управлением МЧС России по Российской Федерации, входят руководство, дежурно-диспетчерский персонал. Это как раз те самые оперативные дежурные, помощники дежурного оператора 112, те, кому вы звоните в случае, если у вас что-то случилось. Ребят, это вот самый передовой, так скажем, отряд людей, который работает на ваше благо. Поэтому и им тоже стоит сказать спасибо, ведь они работают без праздников, без выходных, 24 часа в сутки, принимая самые разнообразные сообщения. И их задача – скоординировать деятельность специальных служб, чтобы максимально быстро и качественно оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Поэтому имейте в виду, и в том числе структура ЕДДС как раз и занимается оповещением в случае гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Именно от них поступает сигнал на региональные передатчики о том, что происходит и какая угроза сейчас над нами нависла. Это люди, которые просто следят 24/7 за всем, что нас окружают, и защищают нас, передавая нам сигналы об опасности. И мне, если честно, жаль, что в нашем городе такая очень сложная ситуация с оповещениями. Хочется верить, что все изменится, и все станет намного лучше, круче, и все мы будем добрее, внимательнее, и все-таки будем в курсе происходящего. Но чтобы не потерять все-таки нить, так сказать, повествования, чтобы все-таки быть в курсе по-любому, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере max.lopasnia.ru и будьте в курсе событий города. По крайней мере, там вы точно узнаете, что происходит. Поэтому не теряйтесь. Ну, а я, собственно говоря, что хочу перейти дальше. Дальше по списку у нас пожарная охрана. Это как раз те самые люди, которые занимаются профилактикой пожаров, их тушением и проведением аварийно-спасательных работ. И их несколько видов пожарной охраны: государственная, ведомственная, муниципальная, частная, добровольная. Государственная предпожарная служба входит в структуры МЧС России, и сотрудники выезжают на пожары, спасают людей и имущество, оказывают первую помощь, проводят профилактические мероприятия и контролируют состояние средств противопожарной защиты. И хочется все-таки вставить мне свои 5 копеек в этот момент, потому что, ребят, пожалуйста, не поджигайте траву. Вот честно, потому что горят потом бешеные площади. Это такая нагрузка на пожарную охрану, это такая нагрузка на МЧС. Гибнут животные, гибнут птицы. И в конце концов, это опасно, может загореться частный сектор. Ребята, пожалуйста, исключите пал травы. Во-первых, воняет по всему городу этой паленой травой, а сейчас как раз начинается этот любимый всеми сезон, когда все везде горит. Давайте все-таки будем беречь нашу окружающую среду и прекратим делать этот самый пал травы. Ради нашей безопасности и ради нашего здоровья. Ну и в конце концов, хотя бы немножечко позаботимся о тех, кто 24 часа нас охраняет и защищает, потому что потом ребятам это все ликвидировать и тушить. Ну а я передаю в радиоэфир композиции «Король и Шут», «Лесник», это по заявке Зуля. Далее будет «Сектор газа», «Лирика», и далее по пунктам разберемся уже. Да, дальше Лина Сайфова, ваша любимая композиция «Бабочки», и Иван Костров «Плачут небеса». Слушаем прямо сейчас.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Коробка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь, судя по-прежнему, я. Зовут меня Ольга Ольхова. И напоминаю, что 8-916-244-00-44 – это мессенджер Макс для ваших предмузыкальных заявок и поздравлений и сообщений. Ну, а также у нас есть сегодня анонс нашего сегодняшнего эфира. Группа радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и давайте присоединяйтесь там в комментариях к обсуждению темы сегодняшнего дня. А тема у нас сегодня простая. Те, кто нас защищает 24 часа в сутки, на посту каждый день, спецслужбы и их миссия. И продолжаю я такую просветительскую деятельность, но мало ли, вдруг кто-то не в курсе, да, что они у нас существуют. Рассказала я уже про наших военнослужащих, про МЧС, про пожарные части. Сейчас на очереди полиция, которая предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Сотрудники полиции, именно те самые люди, которые прибывают на место преступления или происшествия, пресекают противоправные действия, оказывают первую помощь пострадавшим, выявляют лиц, планирующих правонарушения, и проводят с ними профилактическую работу. Также они обеспечивают безопасность дорожного движения, участвуют в розыске лиц, производя дознания по уголовным делам, и другие задачи выполняют. И, в общем-то, их служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, как поется в известной песне. Но это именно те люди, к которым всегда можно обратиться за помощью. Поэтому давайте все-таки вернемся к тому, что было в Советском Союзе, когда сотрудник милиции был гордостью и таким оплотом чести, достоинства и защиты для наших граждан. Сотрудники полиции работают 24 часа в сутки, подвергая свою жизнь и здоровье опасности ради безопасности граждан. Нашей с вами безопасности, ребят. И это очень важно. И на самом деле всем спасибо огромнейшее. Как всегда, всем сотрудникам специальных служб спасибо огромное вам за вашу работу. И хочется пожелать вам всегда мирного неба над головой. Особенно сегодня у нас еще праздник такой, День пограничных войск. И сегодня вдвойне хочется пожелать всем мирного неба над головой, защищенности. Живите в комфорте, живите в радости и не забывайте о людях, которых мы не видим. И тут еще хочется отметить, что помимо спецслужб, которые выезжают на ликвидацию всяких ситуаций, у нас еще есть и скорая медицинская помощь, которую мы чаще всего... Кому мы звоним, когда у нас что-то болит, либо какая-то экстренная ситуация? Естественно, мы звоним в скорую медицинскую помощь. И именно медицинское вмешательство помогает нам при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других состояниях и заболеваниях. Эти люди, которые приезжают к нам и нас вытаскивают за ручку с того света и говорят: «Не-не-не, друг, дружище, тебе еще пока рано, а мы здесь для того, чтобы тебе помочь и тебя спасти». Станции и отделения, и подстанции скорой медицинской помощи работают круглосуточно. И задача у них весьма непростая. Они оказывают медицинскую помощь на месте вызова и во время транспортировки в стационары. Эвакуируют больных, пострадавших, рожениц. Взаимодействуют с другими экстренными службами, пожарной охраной, полицией и другими. Ну и извещают муниципальные органы управления здравоохранением о чрезвычайных ситуациях. Все мы помним знаменитую нашу пандемию и самоизоляцию 2020 года. И работа врачей, действительно, это была невероятная, сильная работа. Это сплоченная работа. И именно благодаря качественному медицинскому обслуживанию мы смогли выжить, ребят. Но это честно, это вот положа руку на сердце. Спасибо всем работникам и скорой медицинской помощи, и всем вообще медработникам, потому что именно к вам мы идем, когда что-то болит, именно на вас мы рассчитываем и на вас мы надеемся. Ну а в продолжении нашего часа будет группа «Крови», Виктор Цой, группа «Кино», а дальше у нас будет «Шаман», группа «Пикник». Слушаем и наслаждаемся.
3: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Вот и подошел к концу вечерний Чехов на радио Комета 102.6 FM. 2 часа пролетели незаметно, но ничего страшного, завтра пятница, и мы снова продолжим вместе с вами слушать вашу любимую музыку. У меня там еще есть кое-что на занавес, так сказать, сегодняшних 2 часов, но ничего страшного, переживем и дождемся. Ну а пока что хочется подвести итог нашему сегодняшнему обсуждению. Обсуждали мы сегодня те самые спецслужбы. На посту каждый день спецслужбы, их миссия, чем они занимаются и для чего они, собственно говоря, существуют. И, подводя

0: ответственность. Решения и действия сотрудников напрямую влияют на жизнь и здоровье людей. Готовность к экстренным ситуациям. Специалисты проходят специальную подготовку для работы в условиях стресса и чрезвычайных обстоятельств. Взаимодействие с другими службами. Например, скорая помощь сотрудничает с пожарной охраной и полицией, а полиция с Росгвардией и МЧС. И постоянное обучение. Сотрудники регулярно повышают квалификацию, осваивают новые технологии и методики работы. Работа в этих службах требует не только высоких навыков профессиональных, но и личных качеств. Это мужество, дисциплина, способность быстро принимать решения в сложных ситуациях. Ну и кроме того, практически все работники таких служб находятся под присягой Федерации. То есть они клятвенно пообещали защищать честь и здоровье граждан, не щадя порой даже собственной. Поэтому в очередной раз хочется сказать слова благодарности нашим работникам спецслужб, которые обеспечивают нашу с вами безопасность и стоят на защите наших нами интересов. И, собственно говоря, хочется сказать спасибо нашим военнослужащим и в очередной раз поздравить сегодня с Днем пограничных войск всех причастных к этому празднику. Потому что именно пограничные войска первыми встречают на наших рубежах Родины все угрозы и отражают их. И служба действительно опасная и, не знаю, требует и высокого мужества, и дисциплины. И для меня всегда военные — это образец чести и стойкости. Быть военным — это гордость, на мой взгляд. Поэтому всем, кто поступает на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, я желаю успешно и удачно отслужить. Всем нашим бойцам на СВО я желаю здоровья, сил и вернуться обратно к своим семьям и к своим любимым родным. Ну, а всем нам что можно пожелать? Можно сказать только одно. Ребят, давайте будем друг другу ближе, будем проявлять больше понимания друг к другу. Ну, и не будем, разумеется, писать такие глупые претензии, тем более предъявлять их, как это сделала жительница Самары, когда на улице Никитинская она пожаловалась на постоянный шум от спецтехники. Собственно, с этого началось наше с вами сегодня общение. И, ребят, ну, честно говоря, иногда все-таки надо немножечко смирить свои интересы и понять, что все это не просто так. Это все для нашей с вами безопасности. Поэтому чем сплоченнее мы будем, чем добрее будем по отношению к людям, тем лучше будет наш общий с вами мир. И тем лучше будет жизнь в нем. Ну, а я за сим, собственно говоря, прощаюсь. Мое время подошло к концу. С вами была Ольга Ольхова. 2 часа пролетели незаметно. Напоминаю, что завтра у нас вечерний Чехов вернется снова в эфир с 6 часов до 8 вечера. Ну, и программа по заявкам у нас еще работает рабочий полдень с 12 часов до 14 ежедневно. Поэтому пишите, присылайте свои заявки, будем общаться. Ну, и напоминаю наши координаты. У нас заявки мы принимаем по телефону мессенджера Макс 8-916-244-2044. И также в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, не теряйте ничего важного. Будьте в курсе музыкальных новостей города. Ну, а чтобы быть в курсе в целом событий города, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере Макс lopasnia.ru. Тогда вы точно не упустите ничего важного. Ну и присылайте свои новости. Если у вас что-то есть, вдруг что сказать, то там у нас работает бот. Можете присылать туда свои новости. Ну, в общем-то, всем желаю хорошего вечера, хорошего четверга. 28 мая завершается. Всем желаю приятного, теплого домашнего сегодня вечера. Прощаюсь с вами. И под занавес нашего всего 2-часового общения — «Горки парк», композиция «Бэнк». Всем счастливо.
1: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Жители дома номер 30 по улице Ильича, которым начисляют огромные суммы за электричество на общедомовые нужды, готовятся записать видеообращение к губернатору Андрею Воробьеву. Больше года они пытаются добиться перерасчета и корректных начислений. Обращались в администрацию округа, к главе Михаилу Собакину и к его профильному заместителю Александру Богомолову, но результата так и не добились. По словам собственников, Богомолов 5 раз назначал и переносил встречу, однако так ее и не провел. Тем временем на протяжении 14 месяцев собственник каждой квартиры в этом доме добавляют к личному потреблению электричества еще по 50-150 киловатт общедомового. В итоге за этот период жители в общей сложности заплатили почти 400 тысяч рублей. В администрации Чехова заявили, что муниципальная управляющая компания уже подготовила к зиме более 40 многоквартирных домов. Таких результатов МБУ «Чеховское благоустройство» добилось с 15 мая по сегодняшний день. Об этом стало известно в ходе профильного совещания, состоявшегося в администрации округа. Адресный перечень домов не приводится. За тот же период времени управляющие компании «Оператор ЖКХ» и «Волхонка» подготовили в совокупности 6 домов. Жители микрорайона Губернский намерены обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с организацией педиатрической помощи в округе. В связи с открытием новой детской поликлиники на улице Мира, руководство Чеховской больницы намерено ликвидировать педиатрические отделения на улицах Земской и Гагарина, жалуются люди. «Мы подали коллективную жалобу, чтобы нам оставили наше отделение в Губернском. У нас около 3000 детей. 3 года мы отстаиваем наше детское отделение». В четверг были на выездной администрации, где озвучили позицию заместителю министра по здравоохранению. «Мы сообщили Когану, Собакину, депутату Значкову и будем писать губернатору», — говорят люди. 4-летний ребенок пострадал после столкновения с электросамокатом. ЧП произошло в Люберцах. Подросток на арендованном электросамокате сбил 4-летнего малыша на территории городского парка и скрылся с места происшествия. Ребенок получил травмы. Делом занялся Следственный комитет России. Это не первое происшествие, которое зафиксировано в Подмосковье с начала работы кикшеринга. Напомним, что на прошлой неделе депутат муниципального совета Чехова Павел Хлюпин выступил с инициативой ограничить в округе прокат электротранспорта. Соответствующее заявление о необходимости принятия нормативных актов муниципального значения он уже подал в аппарат Совета депутатов. Операторы связи будут передавать силовикам паспортные данные клиентов, адрес их проживания и даже точные данные об их местонахождении. Перечень сведений, которые операторы должны собирать и передавать силовикам, расширила Минцифры. Об этом сообщает «Коммерсант». Теперь органы получат доступ к паспортным данным, адресам регистрации, банковским реквизитам, индивидуальному налоговому номеру, IP-адресам и доменам, логинам и точным координатам местонахождения абонента. Задекларированная цель – обеспечение безопасности.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове значительно потеплеет. Днем на фоне переменной облачности воздух прогреется до 24 градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».

0: Новости.
1: ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство утвердило план мероприятий по новой стратегии безопасности дорожного движения. Масштабный документ предполагает работу в разных сферах до 2030 года, в перспективе до 36-го. Среди основных векторов – развитие дорожной сети и строительство инфраструктуры, цифровизация процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обновление парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Одно из направлений новой стратегии – модернизация ОСАГО. Конкретных решений и сроков пока нет, только идут обсуждения. Но предполагается, что в будущем стоимость страховки привяжут к новым факторам, в том числе к оснащению автомобилей системами безопасности, в первую очередь подушками, а также к возрасту машины, рейтингам пассивной безопасности и другим параметрам. Из-за этого ОСАГО для владельцев старых машин в отдаленном будущем может подорожать. Минтранс проверит риски эксплуатации праворульных автомобилей. О запрете речи пока не идет, но на высоком уровне в правительстве праворульками заинтересовались впервые. Ранее в МВД публиковали не самую лучшую статистику. Транспортный риск по праворульным машинам в 2 с лишним раза выше, чем по леворульным. Показатель зависит от количества тяжелых ДТП с погибшими. Повышенная опасность праворульных машин может быть связана с более плохим обзором из-за местонахождения водителя в салоне. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Примета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72. 76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Скоро поезд подадут, и гудок раздастся зычный. Вот уже и вышел срок нашей службы пограничной, чтобы скрыть свою печаль. Я глядеть стараюсь браво. До свидания, прощай, до свидания, прощай, пограничная застава. Скоро сядем мы в вагон, скоро поезд даль помчится. Где же сердце наше, друг, остается на границе? Ведь она, ты так и знай, и любовь, и наша слава. Так прости, прости, прощай, до свидания, прощай, пограничная застава. Здесь сроднились мы навек, хоть и встретились впервые. Пограничные друзья, как собратья фронтовые, быть в числе твоих солдат. Нет на свете выше права. Низко кланяюсь тебе, низко кланяюсь тебе, пограничная застава. Необычная река, лес синеет необычный. Здесь и воздух непростой, даже воздух пограничный. Небольшой сосновый столб, а за ним моя держава. Вот и вся она как есть, вот и вся она как есть, пограничная застава. Пограничная застава.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

шеф, братан-пограничник. Давай, наливай по стакану хорошей ядреной водки.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 90.

0: Поселок Палех известен как российский центр русского народного промысла, палехской лаковой миниатюры и иконописи. Год основания Палеха неизвестен. Историки датируют возникновение поселения 9 веком, хотя первые документально-письменные упоминания относятся к 17 веку. Палехом, как и другими близлежащими селениями, в 14-15 веках владели русские князья Палецкие, а Палех является центром удельного Палецкого княжества. Путеводитель. Палех расположен на 63-м километре участка трассы Иваново-Нижний Новгород, в 30 километрах от города Шуи, где находится ближайшая железнодорожная станция. Через поселок протекает небольшая река Палешка.
1: Исторический телеграф.
2: Палех не всегда ассоциировался с красочными шкатулками. По легенде, в леса на берегу речки Палешки бежали иконописцы из Владимира и Суздаля. Осев писали иконы, а после революции оставили религиозную тематику и взялись за светские мотивы, сказки, предания, былины. Писать миниатюры стали на шкатулках. Палехскими иконами восхищались многие известные личности – Некрасов, Лесков, Чехов. В 1814 году высказывал особый интерес к работам русских иконописцев Иоганн Гёте. Немецкий поэт получил от владимирского губернатора в подарок две иконы, написанные в Палехе – «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь». Инициатива создания музея палехского искусства принадлежала Максиму Горькому.
0: «Как красиво!» Древнерусский Палех рекомендован для посещения в рамках туристского маршрута «Золотое кольцо России». В поселке есть несколько музеев именитых мастеров лаковой миниатюры и иконописи. Среди них дома-музеи Ивана Голикова, Николая Голикова, Павла Корина, Ивана Баканова, Ивана Вакурова и братьев Солониных. В 1935 году был основан Государственный музей палехского искусства. Собрание музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов, среди которых более 3000 русских икон, включая иконы 14-16 веков, более 7 тысяч лаковых миниатюр. В 2014 году Музей палехского искусства получил новое звание, что позволило экспонировать большую коллекцию старинных икон. А дальше мы держим путь в Забайкалье. Нас ждет город Чита.

трехэтажного мата кружит водоворот. Нас кидают куда-то по команде вперед. Но не зрелищ и хлеба мира просит душа, просит чистого неба под бортами дыша.

многоэтажного мата. Кружит водоворот. Нас кидает куда-то.

Радио «Комета».

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
0: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: планета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для

сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Наша служба, поверь, трудна, но обратной дороги нет, и лишь только любовь одна –

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Прохорове 22 часа.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Супермен.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

хорошая песня запросто может начать жить своей жизнью, не подвластной воле автора. Так сложилась история песни «Перемен» группы «Кино». Виктор Цой сочинил ее в начале 1985 года и впервые исполнил на 4-м фестивале Ленинградского рок-клуба. Там ее услышал режиссер Сергей Соловьев, которому нужен был музыкант для выступления в заключительной сцене фильма «Асса». Он отправился за сцену, пригласил Цоя сыграть в картине и попросил его не исполнять «Перемен» до премьеры. Виктор без колебаний согласился, и группа «Кино» действительно не играла ее до выхода фильма на экран. Далее грянула перестройка, в стране произошли крутые изменения, все резко осмелели и ринулись критиковать власть. А фраза «Мы хотим перемен» из песни, которую весь Советский Союз услышал в «Ассе», приобрела особый смысл, что стало неожиданностью для Цоя. Он всегда подчеркивал, что не считает эту композицию песней протеста, а себя борцом за перемены. Ее присутствие в «Ассе» для него тоже было непонятно, и это подтверждает, что Виктор вкладывал в текст совсем не тот смысл, который народ стремится в нем найти. В одном из интервью Виктор Цой выразил надежду, что когда-нибудь люди разберутся с истинным значением песни, и все станет на свои места. Но все произошло как раз наоборот. «Перемен», как и раньше, продолжает использовать политические партии, общественные организации, народные движения и участники акций протеста. Кстати, говорят, что члены группы «Кино» недолюбливали песню и между собой называли ее

0: Глобус.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Эта песня своего рода визитная карточка группы Nautilus Pompilius. Она практически сразу стала легендарной. Девочки-подростки плакали, парни с удовольствием пели ее под гитару. И многие годы всех интересовало одно и то же. Что же за трагичная история послужила толчком для написания баллады «Я хочу быть с тобой»? Изначально песня воспринималась как обращение влюбленного мужчины к женщине, но по прошествии лет лидер Наутилуса Вячеслав Бутусов стал отмечать в ней некий библейский смысл. Фраза «Я хочу быть с тобой» понимается им как обращение человека к Богу. При этом поразительно, какие только абсурдные слухи не распускались о знаменитой композиции. В большинстве нелепых легенд говорилось, что Бутусов поет о событиях, которые произошли с ним лично. Одни фанаты твердили о девушке, которая долго писала Вячеславу в армию, хотя он не служил вообще, а затем покончила с собой, не дождавшись от него ответа.
1: Я

Другие не менее уверенно заявляли, что речь идет о жене Бутусова, погибшей во время пожара. Однако в реальности история песни гораздо прозаичнее. Автор текста Илья Кормильцев однажды сказал, что сочинил стихи, которые стали припевом, за 15 минут, пока ждал на улице девушку.

строчку в комнате с белым потолком с правом на надежду Вячеслав Бутусов взял из другого стихотворения Кормильцева. Этим, собственно, и ограничилось его участие в написании слов песни, хотя на обложке альбома «Князь тишины» он значится их соавтором. Когда Бутусов впервые спел песню друзьям, те категорически ее не приняли. Впоследствии многие поклонники группы также на все лады критиковали песню, считая ее слишком попсовой, хотя тех, кто считает ее одной из красивейших отечественных рок-баллад, намного больше. Сам Бутусов в последнее время говорит, что раньше исполнял эту композицию страдальческим голосом, но сейчас воспринимает ее гораздо глубже. По его словам, в теме песни человек приходит к осознанию того, что любовь незыблема.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушайте. Радио «Комета». 92.6 FM. Это...

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.

конца. Выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.